0: Белосток, Гародня
1: 98,1.
0: Берости 99,2.
2: 6 godzin 10 chwilin u Polski, 7 godzin 10 chwilin u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich u Ranicy z Racją i poczynajem nowy tydzień. I poczynajem tworcza. Stuża ksionia u nas mnoha i tamu nie budu za dołuchę hawaryć, tolki użo poczynajem sprawa zdaczu z toho, što padrychtowali naszyja żurnalisty. A poczynajem z Warszawy. Dwie stużki padrychtowane ja Alinaj Andrzejewicz, związana ja z tojże samej temaj. 4 lipienia 1776 roku była przyjęta deklaracja niezależności Zluczonych Sztatów Ameryki. Nacjonalna wyzwolny ruch Wolna ja Białorusi, Białoruski Dom w Warszawie, organizowali 4 lipienia świadkowanie pamięci prahetuju datu. Выступы галоўных спікераў Зенона Пазняка і Рамана Смольскага былі вельмі пазнавальнымі і цікавымі. Дарэчы, як і іншых удзельнікаў вечарыны, гаворыць жонка палітвязня, журналістка. Журналіста Дзяніса Івашына Вольга.
3: Я ўжо нават пісала ў сваіх соцсетках, што да гэтай фактычна даты, да гэтай важнай падзеі прыклаў руку і наш зямляк Андрэй Тадэўш Касцюшка. І, в прынцыпе, як мы даведаліся з гэтай імпрэзы, шмат часу США дапамагалі і дапамагаюць Беларусі. Наш народ, я спадзяюся, адчувае салідарнасць. Канешне ж, сённяшнія намаганні адміністрацыі Трампа ў вызваленні палітвязняў, ну, гэта падарунак лёсу, што ёсць США, які, в прынцыпе, змагаюцца за нашых родных, за нашых людзей, за кратамі. Не ведаю, што маглі бы зрабіць беларускія дэмакратычныя сілы, бо ўплыву яны насамрэч не маюць. А вось сапраўдна дзяржавы, сапраўдна адміністрацыі іншых краінаў могуць дасягнуць і дасягаюць. Гэта вельмі добра. В прынцыпе, ну, людзі маюць дапамагаць адзін аднаму.
4: Вячаслав Сімчык.
5: Вельмі добра, што такая імпрэза адбылася. Сапраўды, і Злучаныя Штаты Амерыкі это вельмі важная держава для Беларуси и для всей Европы. Я хотел просто нагадать, что сама концепция незалежных держав на месте четырех империй после Первой империалистической войны так само есть политика Злучаных Штатов. Это обучено было президентом США перед войной, на протягу войны, и так было здесь. И США последовательно подтримливала боротьбу белорусской нации за незалежность и демократию. Ну и белорусы так само мают чем гонориться, потому что внес их в историю Злучаных Штатов Америки. Сбоку белорусы не велики, это Тадэушка, Стюшка, про якого все ведают, а лишь вельми великий внесок и той белорусской диаспоры, вельми великой. Белорусы, которые вымышлены были съехать из Беларуси до закончения Другой Световой войны. И, саправды, совершенно, мы мало уваги уделяем этим вельми важным темам. Зараз вельми значная дата, 250 годов. Цудовно, что рух вольной Беларуси провел вельми годную импрессу на историчную дату.
4: Ганна, я вельми уражена усімі тымі падзеямі, усімі тымі размовамі і віншуюць народ амерыканскі і нават здзіўлена, што яны так дапамагалі нам. Я не ведала таго. І яшчэ раз буду чытаць і дзякаваць, што не заставілі нас у такія цяжкія моманты нашага жыцця. І цяпер не заставляеце. І што мы ведаем, а што мы яшчэ не ведаем, далучаюся да іх свята і ганаруся разам з імі.
6: Европа лічыць, што саслабела Амерыка. Грамадзяне Амерыкі не доверяют так, как доверяли. Что вы можете сказать?
7: Я думаю, что это, конечно, далеко не так. Америка не ослабла. Идет переформатирование политической ситуации. Если понимать ее правильно, то это просто тяжкие времена. Очень важно понять, что Америка в отношении к Европе и к Беларуси несколько другое к Беларуси, чем к Европе. Дело в том, что это несравнимо. Когда белорусы говорят, что Америка не поддерживает, что Америка слаба, это не так. Они знают, что Америка поддерживает Беларусь. Но, с другой стороны, белорусская диаспора находится в юрисдикции наднационального политического тела Евросоюза. И именно вот, это вот этот Евросоюз Америке мало понятен. Америке понятно национальное государство, поэтому она знает, как иметь дело с Беларусью, даже с Беларусью, в котором теперь диктаторский режим. Белорусскому сообществу нужно более самостоятельно, по-моему, смотреть на роль Америки, в том числе и особенно роль Америки в Европе сегодня и исходите своего национального видения. Потому что такое видение видно Америке. Его не будет видно, если мы поем одну и ту же песню с Евросоюзом. Я не против Евросоюза. Евросоюз должен быть реформирован.
8: Галина Позняк. Америка, я не открываю Америку. Она великая країна, самая могутная у свете. И оттуль... Ідзе да нас, беларусаў, вельмі шмат добра і дапамогі. І такая самая вельмі блізкая, балючая і кранальная тэма нашай палітвязні. Без Амерыкі гэта б не зрушылася, хоць былі намаганні і вольнай Беларусі, і іншых людзей. Але рэжым ёсць рэжым акупацыйны. І таму за гэта адно перапаўняецца сэрца удзячнасцю. А тое, што мы паслухалі такія грунтоўныя даклады, і Зянона Пазняка, і Рамана, яны нам адкрылі вельмі шмат таго, чаго мы не ведалі. Ну, саветы ж, канешна, гэта ўсё не распаўсюджвалі, як Амерыка памагала і ў 19 стагоддзі, і ў пачатку 20-га. Бог усё бачыць.
2: Імпрэза доўжылася цягам 2 гадзін, а выказванне Зянона Пазняка пачуеце ўжо пасля песні.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Украінскія вайскоўцы паведамляюць пра рэзкае пагаршэнне сітуацыі на краматорскім кірунку фронту. Расійскія хакеры узламалі аккаунты брытанскіх чыноўнікаў. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых.
2: У студии с новинами Анжелика Лялковская.
3: 1594 день украинско-российской войны. Поветренная тревога знову гучит у этой хвилины у Киеве за погрозу ударных беспилотников. Тем часом, колькость загинулых у вынику ночной российской атаки на столицу Украины повеличилась до 11 человек. Про это поведомил мэр Киева Виталь Кличко. Пошкоджені и разбурені зафиксованы у четырех районах города. Украинские войскоўцы поведомляют про резкое погаршение ситуации на Краматорском керунку фронту. По Вудле начальника отделения коммуникации особной механизованной бригады Ивана Петрычака становище теперь можно назвать критично складанным. И он назначил, что российские войска ведут бесперапынный тиск по всей линии боевого сутокнения, у тем лику у районе Константиновки и Часового Яру. Российские подразделения протягивают наступ невеликими штурмовыми группами, одночасово широко використовуючи авиацию и иншие сродки поражения. Особливую занепокоенность выкликает повеличение колькости ударов керованными авиабомбами. Разом з тим, представник української бригади стверджає, що російські війська на гэтым участку фронту так само несуть значні страти. Британское выдание The Telegraph поведомляет про масштабную кибератаку на державные инфраструктурные системы Великобритании. По вудле публикации хакеры, которые действуют с территории России, взломали уликовые записи британских державных службовцев и сотрудников организации критичной инфраструктуры. Выкраденные данные были выставлены на продаж у Даркнете. Эксперты попереджают, что утечка может створить погрозу для працы Национальной службы охраны здоровья Великобритании, фармацевтичных поставщиков и энергетичных компаний. По для оценок британских специалистов у сферы безпеки, Россия все частей выкористовывает пророссийские хакерские групповки для проведения кибероперации супрать заходних краин. Национальный вызволенчий рух «Вольный Беларусь» и Белорусский дом у Варшаве подрыхтовали импрезу до 250-годия незалежности Америки. Было вельми познавально и цікаво, кажуть удельники сустречи.
4: Ольга Івашина, жінка прив'язана журналіста Дениса Івашина. До цієї фактично дати, до цієї важливої події приклав руку і наш земляк Андрій Тадеуш Костюшка. Подарунок льосу, що є США, які, в принципі, змагаються за наших родних, за наших людей, за кратами.
5: В'ячеслав Сівчик.
6: Сполучені Штати Америки – це дуже важлива держава для Білорусі, для всієї Європи.
7: Ганна, я віншую народ американський і навіть здивлю, на што яны так дапамагалі нам. Я не ведала таго.
3: Галоўнымі спікерамі сустрэчы сталі Зінон Пазняк і Роман Смольскі. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых на Лібоцкія стрэлы. Мерапрыемства запланаванае на 25 ліпеня ў рэспубліканскім ландшафтным заказніку на Лібоцкі. Арганізатарамі выступаюць Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў, а таксама Міністэрства лясной гаспадаркі. У праграме фестывалю выстава паляўнічых трафеяў, майстар-класы, а таксама паказальнае паляванне на розныя віды жывёл, у тым ліку ваўка і вадаплаўную дзічыну. Арганізатары называюць мерапрыемства святам паляўнічай культуры і любові да природы. Фестываль отбудется на фоне поширения махчимостью для полевания в Беларуси. Ранее Министерство лесной господарки поведомило про планы дозволить полевание на янота и лисицу, а так само скоротить оховные зоны каля населенных пунктов. У той же час экологи критично оценивают такие инициативы. И они ставят под сумнев необходимость поширения полевания и закликают больше уваги надавать захованию природных экосистем. Больше новинов на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про Азгадзину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы месцамі пройдзе невялікі дождж і будзе пахмурна. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 19 да 21 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Прыйшла ўжо трэцяя гадзіна суботні, прашу прабачэння. Раніцы з рацыяй у панядзелак. Прыпомню, што сёння маем 6 ліпеня, а гаворыць да вас Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем Вольгай Казановіч. Заставайцеся далей разам з намі, беларускім Радіо Рацыя.
0: Раніца з рацыя.

0: Радио «Рация».
1: Уже только 11 хвилин остается до закончения сегодняшней ранницы с рацией, ale znajdziemy jeszcze czas na to, jak skazać prapalit wiaźniał. Czekająca pieramowy z udziałem koła i powinien być niejki konkretny wynik. Tamu w bliższy czas znów mogą być wyzwaleni palit wiaźni, każa były palit wiaźń i kierownik zlikwidowanej partii Zielonej, Zmicier Kuczuk, jaki był przyznany doradcą Światłany Cichanowskiej u pytaniach ekologii.
2: Наверное, фактор все-таки ждем представителя Соединенных Штатов Джона Коула, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры вот американцев по поводу освобождения. Вот. Поэтому, наверное, вот этот основной фактор, то, что обострилась ситуация по военной тематике, да, то есть идут атаки на автобусы, непонятна ситуация с этими дронами на границе, как бы, и это все влияет в конечном итоге на переговоры, потому что Лукашенко, я так понимаю, хочет торговаться, выторговать какие-то свои условия. А американцы, я думаю, стоят на более принципиальных позициях сейчас уже. Это все-таки, чтобы прекратились репрессии, вот, а не только освобождались, а и набирались другие политические заключенные. Поэтому важным фактором сейчас, конечно же, является договориться таким образом, чтобы новых не набирали в Беларуси политические заключенные. И поэтому нужно эту тему как бы как-то решать. И я думаю, что американцы в этом направлении.
3: А как думаете, почему за последний час у информационной просторы как раз-таки меньше стало чувствовать про вось просовывание темы с политвязнями? И только это с войной связано?
2: Ну, я думаю, что идут такие куарные, наверное, достаточно сложные переговоры и сигналы. Поэтому на публичное пространство, ну, СМИ как бы не дается информация, потому что, ну, переговоры достаточно сложные. Вот. Поэтому мне кажется, что когда будет результат, тогда, наверное, уже и объявят какие-то результаты. Как обычно, может быть, в переговорах как бы за счет того, что нету каких-то положительных результатов и нету каких-то договоренностей, поэтому вот эти решения не выносятся в публичное пространство.
3: Как думаете, каким чином громадскость внутри краины и за ее межами может реально содействовать тому, как политвязни были вызволены и новая хваль репрессии не протягивались?
2: Не знаю, очень сложно говорить за людей, которые находятся в Беларуси, потому что там ситуация, вся Беларусь находится в такой как бы тюрьме, там невозможно писать комментарии, невозможно высказывать свою точку зрения в социальных сетях, потому что ты станешь политически заключенным, да, то есть когда будешь высказывать свою позицию, и, соответственно, белорусы, которые находятся в эмиграции, они более свободны, и на них больше, скажем, оказывается, ну, то есть для них больше есть возможности повлиять на режим Лукашенко внутри как бы страны. Я бы посоветовал там, ну, людям, которые находятся в Беларуси, как-то больше мужества, наверное, больше терпения, ну и взвешивать все риски, потому что, ну, эти репрессии, они просто не заканчиваются, и жалко людей, которые могут попадать как бы в тюрьму. А это все-таки как бы судьбы людей, и, может быть, где-то очень аккуратно комментировать, а что можно сделать внутри страны, я даже на сегодняшний момент не представляю. Вот как можно повлиять на ситуацию внутри. Я думаю, что больше ответственность ложится на людей, которые выехали, и они уже могут как-то влиять. Мое мнение.
3: Кого менавіта з калег ці вашых паплечнікаў асабіста вы чакаеце на волі зараз найбольш і чаму? Можа, хтось яшчэ за кратамі?
2: Да, у нас ёсць два чалавека цэнтральных, ну, которые былі ў цэнтральных органах руководства Беларускай партыі «Зелёная». Это Ольга Харламова.

Новый вент на хвалях белорусского радио РЭЦ 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берачте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность. Пероважно без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про гэта не ў забаве.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропануя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация пропануя.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расіяне справаздачацца, што яшчэ ніколі не набывалі так шмат бензіну ў Беларусі, як гэта здарылася ў чэрвені.
2: У той жа час чыноўнік, адказны за расійскае паліва, абяцае, што крызіс у Расіі скончыцца да верасня, цягам бліжэйшых тыдняў.
1: Ён кажа, што ў Крамлі прадумалі шляхі выйсця з непрыемнай сітуацыі і ўсё павінна быць добра.
2: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
1: І ўдары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: І мы не можам как без некай цікавасці назіраць за тое, за жызнью вакол АЗС у Расіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтаўладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
4: Так, задача такая глабальная. Ну, давай начнём сначала, насколько увеличились поставки в Россию. Да, там статистика была по 20 какое-то июня, поставки выросли многократно, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
3: Ну,
4: да?
3: На всю Россию, да.
4: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось. Да? Вот просто какой-то вирус косит. Да? Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма. Потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси, да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро, да, прокопай мне метро, я на нем поеду, да, это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай, да, замечательно, недооцененный вид транспорта, да, спасибо Варшаве за то, что он есть. У нас без бензина никак, ну, никак. Ну, вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да, мы дешево с большой скидкой продаем всем нефть, а, заметь, цены на нефть мировые, например, они уже тоже упали к довоенным 70 долларам, Россия еще с дисконтом там где-то 45, ну, даже будем считать 50, да, ну, то есть она продает свою дешевую нефть, чтобы покупать в Индии и в других странах дорогой бензин. Ну, экономически это прям плохая какая-то идея, да, а в чем смысл? Да? Это украли ящик водки, водку продали, деньги пропили, да, объясните мне, пожалуйста, математически, как это у вас получается, и сколько из бюджета на это уйдет? Из того бюджета, который, как мы уже обсуждали, с огромным дефицитом существует уже, да? Ну, смотри, если у нас условия хоть сколько-нибудь рыночные, это имеет одно единственное очевидное последствие – это рост цен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается, да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот, то есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян, они сейчас звучат какие. Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией, с возвратом денег, которые были в индийских рупиях, они там висели больше миллиарда, в эквиваленте всегда висело. Так мы придумали. Вот мы, слушай, вот классная идея, через Арабские Эмираты они идут сейчас. Но стоит 5%. Ну, за 5% на таком обороте, да, я, конечно, завидую Арабским Эмиратам, они молодцы, они придумали из ничего делать себе 5% на миллиардных оборотах, но это очень дорого для России. Это все твоя рентабельность, твоя прибыль, которой и так было немного. Ну, а в целом, конечно, мы же сверхдержава, мы же, конечно, что-то придумаем.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
3: Выдатная ілюстрацыя да сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
4: і не ўсё так адназначна.
3: Да, вот і з такой піша: "Ехаў сягоння па платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС. Ну, то бок, ну, нема 95-го. Зато можно заправиться где-то там в кустах. В кустах по 120, но слушай, без чека. Зато не рассеивали.
4: Да, так смотри, ну а что, Эмираты 5% свои могут, а я не могу бензин по 70 купленный продать по 120? Нет, ну подождите. Ну, это как те белорусские ИПшники в жирные годы, которые говорили, да, я накрутил втрое. Ну, а что, мне тоже жить надо, да? Зачем мне продавать 10 джинс? Я продам одни и пойду домой, да, а вы там сами как-нибудь крутитесь. Вот у меня вот такое мое ценообразование, да, и нет у вас против меня никаких приемов, да, так и тут. Да, в кустах, да, по 120, да, за кэш, ну вот. И это, заметь, это от Москвы до Твери, это прям, это, во-первых, совсем
3: близко. Это трасса
4: близко.
3: Санкт-Петербург, да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса, да. Помеж двумя столицами.
4: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина, из них пока не битые только один омский. Да, ну, немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
3: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
4: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может, мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да, если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
3: Слухай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь, это в стиле уже ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной. Так и тут, вот Омск.
4: А мечи такие, я не понял, да, а что это мы своим бензином, да, мы тут добываем, мы перерабатываем.
3: Вообще мы с Украиной
4: хорошо.
3: Не воюем.
4: Вообще нет. Нам, можно сказать, братья родные, у нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в Капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая для Беларуси. Это будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные, и по инфляции это прям точно, да, потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую, это прям математический вид.
3: Ну, то бок, давай два моманты. Зараз, я так разумею, Россия будет настойваць, каб ну, фактично все, что перерабляюць, им отдавали. Я разумею, что безумоўна Лукашенко там все будут спрабаваць, ну нам же самим треба, тут уборочная на носу и все остатнее. Мы больше не можем. Наколькі атрымается оттиснуть свое, каб не стварыць сапраўды дефицита, с другого боку, рост коштаў.
4: Слушай, я думаю, что тут есть один эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это мадьяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые. Ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся к тому, что инфляция будет выше.
3: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, но будет он каштовать, ну, они ж по копейке да. любят добавлять там. Ну, зараз могут добавить одразу некое. Троху подорожее, там на 5, на 10, на 15 копеек. Здавалася б, да. для чалавека, які таму там на дачу якому з'ездзіць там раз на тыдзень, можа быць, это там как бы непрыемна, але не больна. Але я так разумею, што па выніку гэта прывядзе да падаражання, ну фактычна ўсяго.
4: Абсалютна. Топліва используецца для транспарціроўкі, логістыкі, для даставкі, для производства товараў, для аказання услуг, это павлияет на всё. Плюс дефіцит, неопределённасць, да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да? Ну, а сейчас? А вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да? Я умею заправляться на заправке.
3: Ой, не надо. Добро умею. Ты просто, может быть, не отсочиваешь. Белорусики, они продуманные, и они, сбираючися ехать на своей машине у России, Россию на морочка, зараз разумеют, что как бы, ну, есть проблемы там черги, знаешь, не хочется ж у чергах стоять, а сутки, может быть, там еще что-нибудь. И они купляют канистры. Просто отримал асалоду, читаючи допис некромастачки Жегемонт про то, як яны с мужем собрались ехать на море, у Россию, разумеючи, что треба брать с собой запас палива, и они вырешили купить некольки канистр, ну, залить, взять с собой. А муж-то хотел сэкономить, и он ведал, что у краме от ИК-2 канистры можно купить дешево. Но пока они думали, отмораживались, как она написала, у краме от ИК-2 все дешевые канистры разобрали. А канистры у звычайных крамах и у перекупов в Беларуси чомусь стали по 120 рублей. Десь там по 97, а не по 60, как у краме от ИК-2. Знайшли на нейкой там, у краме при нейкой заправке и радостно заправились и поехали на Россиюшку.
4: У меня специально для Жегемонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках. Ну, тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
1: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, як ён поуплывая на Беларусь.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у праграме Еўразум.
1: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
5: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
1: Нават так.
2: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
6: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Радио Рация. Белосток, Городня. 98.1. Берости. 99.2.
1: И сердцем, и думами.
2: Скажи им, что им

0: Радио Рация. Рация.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больше атрымаў, прокатит.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови. Там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви. Нават сама.